0: Radio Express.
1: Избираме за вас
0: най-боже хите. Англишка пилка с умитишким именом Sophie and the Giants нам пое песен Loser.